0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Хит-радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Best music. Power Hit Radio.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hot. Powerful. And mind-blowing. Powerhit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: 60 minutes.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music. 104.5 FM. Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Hit Radio 104.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Ви Миллер, Drunk Enough.

0: Radio Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Hour Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Уже и Donnell next to me.

0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Глен Фармер, все такие люди, Offenbach Remix.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: На

0: Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Средневзвешенная цена нового автомобиля по итогам года может вырасти на 8, а то и 11%. До 3 миллионов 700 тысяч рублей, прогнозирует автоэксперт Сергей Целиков. Такой прогноз аналитик опубликовал в своем канале. Он напомнил, что в 2020 году средневзвешенная цена нового автомобиля в России составляла 1 миллион 680 тысяч рублей. Таким образом, стоимость новых автомобилей увеличилась примерно вдвое. В первой половине прошлого года цены на фоне больших складских запасов снижались, а последние 3 месяца росли. Так, в августе нынешнего года новые автомобили стали стоить в среднем 3,5 миллиона рублей. Но пика цены еще они не достигли. По прогнозу Целикова, снижение курса рубля и сентябрьские корректировки цен у многих брендов приведут к более быстрому росту средневзвешенной цены этой осени.
1: Акселератор.
4: АвтоВАЗ запатентовал мем. Крупнейший российский автопроизводитель зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Можно, а зачем?». Как сообщает РИА Новости, товарный знак с уже легендарной фразой будет принадлежать

0: числе и шильдики в стиле «Жигулей». Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор. Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5 «Вечный хит».

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Некоторые города Соединенных Штатов Америки экспериментируют с настройкой светофоров так, чтобы дисциплинированные водители попадали в зеленую волну, а лихачи чаще останавливались на красной. Тот, кто едет с разрешенной скоростью, получает

0: Около 3/4 российских автомобилистов не собираются в обозримом будущем совершать покупку машины через Marketplace. Такие данные получили Автостат и Автомейл в ходе недавнего опроса. Выяснилось, что основных причин такого неприятия онлайн-покупок автомобиля две. Половина находит подобные сделки слишком рискованными, а другая половина считает необходимым лично опробовать автомобиль перед покупкой. Однако оставшаяся четверть респондентов в целом уже готова купить автомобиль удаленно, с доставкой при соблюдении ряда условий. Так почти 13% могут пойти на сделку, если у автомобиля будут прозрачная история и онлайн-оформление, а также будет обеспечена гарантия возврата. 10% респондентов готовы купить на маркетплейсе новый автомобиль, если продавцом выступит официальный дилер. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
2: Волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

Today's hit music. Power Heat Radio. Feel the power. Power. Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

Орплей – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. «Стахановец». Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз – сертификат «Венге» на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», 2 этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свет». «Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Turn on Power Hit Radio. Your number one hit music station. Five.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: 104.5 FM.
5: Get the

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Вот она, рыба вашей мечты.
3: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
2: Вкусно и полезно.
3: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
4: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Приготовься. Сейчас будет жарко. На 104.5. Настоящий олдскул и 100% хит. Эта музыка будет вечной.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Илон Маск готовит очередное шоу. Тесла покажет родстер следующего поколения 1 октября. Отмечу, выход спорткара переносили несколько раз, как сообщает Bloomberg. Показ его может стать одной из самых зрелищных демонстраций в истории. Компания часто использует подобные мероприятия для привлечения внимания покупателей и инвесторов. В анонсе появилась фраза «Пуск разрешен». Она отсылает к SpaceX и, по оценке Bloomberg, может подогреть обсуждение возможного слияния двух компаний. Маск давно продвигает Tesla и SpaceX вместе. Один из примеров – запуск автомобиля в космос в феврале 2018 года. Вишнево-красный родстер использовали как полезную нагрузку при первом старте ракеты. Ранее Tesla откладывала выпуск родстер второго поколения, сосредоточившись на наращивании производства уже выпускающихся электромобилей.

0: Работы выполнены в цехах сварки, окраски и сборки автомобилей семейства «Лада Нива». Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
1: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25-00-15.
4: Компания «Консультант ИТС».
0: Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit Radio превращается в полярную станцию. Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
5: Партнер программы «Мурманск Молл». Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в «Мурманск Молле». Power Heat Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Power. Power. Power. Power. Hit Radio.

0: Реклама. Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку. Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасная покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик — компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010, сайт брусникино.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

Делай громче. Делай громче. Путешествие во времени начинается на 104.5. Немеркнущий хит. Мы помним, ты слушаешь.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Спрос на электрокары взлетел на 166%. Эксперты портала «Дром» оценили продажи подержанных электромобилей, гибридов и дизельных машин минувшим летом. В годовом выражении электрокары прибавили 100%.

0: выпусков. Второе место среди электромобилей занял Zeekr 001, продажи которого увеличились за год на 150%. Средняя стоимость машины выросла на 11% до 5 миллионов 400 тысяч рублей. Наиболее востребованными были экземпляры 23-го года выпуска. Отечественный Эволют iPro впервые вошел в тройку лидеров, показав 7-кратный рост продаж. Средняя цена модели поднялась на 10% до 1 300 тысяч рублей. При этом россияне чаще выбирали машины 23-го года выпуска.
1: Акселератор.
0: Производство легковых автомобилей в этом году вырастет. Российские заводы могут выпустить до 800 тысяч легковых машин в этом году. Это на 19% больше, чем годом ранее. Такой оптимистичный прогноз дали опрошенные Коммерсантом эксперты, связывая рост с нормализацией складских запасов, расширением сборки китайских моделей под новыми брендами и постепенным замещением импорта. Базовый сценарий выглядит скромнее – 700 тысяч автомобилей. Аналитики допускают и пессимистичный вариант – 600 тысяч штук. Однако большинство сходятся во мнении, что положительная динамика сохранится. Почти половину объема обеспечат традиционные «Лада» и «УАЗ». Остальное придется на китайские марки и автомобили, выпускаемые по их технологиям под российскими именами. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
6: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
5: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
6: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта «Произведение». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4.

0: Реклама. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Hard. Powerful. And mind-blowing. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Смех проливает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Моткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Моткис». Телефон 7-4-9-7. Для лиц старше 12 лет.
2: Планируете ремонт или строите дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com. New and fresh music.

0: Your Hit Radio. Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Новые «Тойоты» лишатся некоторых опций ради экономии. Японский автогигант продолжает унифицировать модельный ряд. О том, что число модификаций выпускаемых машин стоит урезать, говорит теперь и генеральный директор «Тойота» Кента Кон. Смысл простой. Чем меньше вариантов, тем ниже затраты на производство. Речь идет о деталях, конструкция которых излишне сложна. К примеру, для отделки сидений, боковых и задних частей салона производитель нередко берет разные материалы. И это, по сути, задирает себестоимость. Клиентам такая детализация обшивки, как выясняется, не нужна. Еще один шаг – отказ от разных дверных ручек и прочих деталей интерьера. Правда, качество отделки пересматривать не станут. Высококачественные материалы в машинах останутся. Сократится лишь количество вариантов.
0: Акселератор.
3: Движение задним ходом – самый критичный маневр с точки зрения страховых компаний. Подавляющее большинство страховых случаев приходится на обычное движение прямо. 48% в КАСКО, 35% в ОСАГО. Причем в КАСКО сюда попадают не только столкновения, но и повреждения от внешних факторов. Камни и осколки разбивают лобовое стекло, град оставляет вмятины, на машину падают ветки. Случаются и наезды на ямы, и ДТП с дикими животными. В ОСАГО картина, понятное дело, другая. Более 70% зафиксированных происшествий – это аварии с другими участниками движения, которые едут параллельно в попутном потоке. Обычно кто-то не справляется с управлением или не учитывает дистанцию. Что касается маневров на дороге, то самый критичный – движение задним ходом. На него приходится 22% обращений по ОСАГО, а в КАСКО – 11%. Чаще всего такие ДТП происходят в зонах с ограниченной видимостью, на парковках и во дворах, где вероятность столкновения с другой машиной особенно высока. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. 60 минут.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
4: Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев 4, дробь 1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Мы – единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель» – новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
2: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Power Hit Radio. New and fresh music.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. Power Heat Radio.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
2: Ну да, шестой день подряд Power Your Day на 104.5. И с одной стороны, есть ощущение, что теряется эксклюзивность этого мероприятия, когда можно заказать песню на 104.5. С другой стороны, как ни один день не похож на предыдущий, даже если вам кажется, что вы живете в дне сурка, так и Power Your Day. Вот какой есть, такой же точно никогда не повторится. И у нас сегодня с вами есть уникальная для субботы, опять же, возможность сделать программу такой, чтобы нам она была максимально приятна. Пишите, звоните, заказывайте музыку, передавайте привет. Меня зовут

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
1: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
4: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
3: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
4: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
7: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
5: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
8: Партнер проекта произвел. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Это что же уже, 19 сентября получается? И мы не первый день всем Кольским полуостровом находимся в поле пониженного атмосферного давления. Местами по области дожди. Ночью при прояснениях возможны заморозки до минус 2 по области. И температура воздуха днем примерно плюс 7, плюс 12. Разброс такой большой. Спонсор прогноз погоды ООО «Тирибас Тур». Открывайте приложение «Тирибас» для бронирования морских туров в Териберке. Сколько в Мурманске сейчас градусов и что с ветром у нас? Очень хочется узнать. Так. Сколько же градусов? Плюс 8 градусов зафиксировано. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Вообще на улице довольно приятно находиться, потому что ветер не сильный. Если вы как следует оделись, не совсем уж в летнее, то будет вам на улице очень даже хорошо, потому что дождя еще нет, но, возможно, к вечеру какие-то капли мы все же увидим. Некоторые источники утверждают, что основного дождя этих выходных нам удастся дождаться завтра. Если вы из тех, кто любит прогулки под дождем, то, возможно, завтрашний вечер будет для вас удачным. Ну, а так, плюс 8, плюс 13 градусов на сегодня и на завтра. Сегодня облачно, завтра, возможно, какие-то прояснения будут, но и дождь, опять же, завтра очень-очень даже вероятен. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Тирибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть крабы и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать: «Кита видели?» Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Тирибас». ООО «Тирибас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранит 310-519-025-1061.
0: Сила твоего дня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16
6: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
5: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
7: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
0: Power Hit. Сила твоего дня.

Александр пишет: «Добрый день, Юля. Я вроде в среду, когда за кружкой заходил, Александр у нас кружку выиграл, и за ней зашел. Да не с пустыми руками, видимо. Заносил вкусняшки. Надеюсь, всем хватило. Вы, пожалуйста, полный список вкусняшек изложите. Я их тут поищу, потому что давненько меня на пауэр не было. Наверное, как раз со среды. Разминулись мы с вами и с вкусняшками немного. Суббота из-за отмены выходного пособия стали днем сурка, говорит Александр. Кажется, что ты должен работать». Ну, вообще, любые изменения, они так или иначе заставляют наш мозг как-то по-другому соображать, поэтому все, знаете ли, к лучшему. Сегодня действительно Power Your Day. Я упомянула, что у нас каждый день что-то интересное в историях ВК происходит, но только не на выходных. Поучаствовал в викторине, которую устроил Артем Моисеев, Александр, и не угадал саундтрек из Блейда, подумал, что это песня из «Матрицы». Ну, прикольно было, да? Прикольно, согласитесь. Надо будет у Артема еще такое попросить сделать для наших слушателей. Напоминаю всем, продолжает Александр, что не нужно стесняться проявлять свою активную гражданскую позицию и сходить в эти выходные сами знаете куда. Я по этому поводу сейчас читала историю о том, как на Чукотке воспитатели для, собственно, воспитанников устроили выборы недавно. Можно было выбрать меню полдника. Брокколи, вафли или печенье. И пусть брокколи не победила, выиграли вафли с небольшим отрывом от печенья, но поучаствовать в выборах, когда от тебя что-то зависит, действительно приятно.

сначала так, как будто мне не нравится эта песня, закажите что-то другое. Но нет, просто я не могу ставить Дэвида Гетта несколько раз в час. А так все в этой песне прекрасно. И Биби Рекса, и острое словцо. Александру спасибо.

0: Йодей. Сервис моментальных поздравлений. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
3: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихаус» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
4: Вот она! Рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Power Yoday. Сила твоего дня.
5: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Murman.ru.
0: Power Yoday.
6: Another party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like

0: is Power Your Day. Your Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Я все удивлюсь, что 19 число уже, и так быстро прошмыгивает мимо нас этот сентябрь. И на листья любуешься сейчас и понимаешь, что пара-тройка ветреных дней не будет всей этой красоты. Надо успеть насладиться.

хороший, с Сонером. Сегодня, кстати, будет скайтоп вечером, не пропустите. И я в эфире бодро так говорю, будет, значит, заходите, смотрите, там Леша Сонер. А потом оказалось, что я не досмотрела. И там не просто Леша Сонер, а Леша Сонер, который приехал в Лондон, встретился с Наташей Даль. Поэтому восполню сейчас музыкально недостаток информации. В среду Наташа Даль и Вячеслав Каверин с перепевкой «Thunder» на 104.5. Такой

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Если села батарейка...

Хочу вам сказать, что Паур все съел уже к субботе, но зацените, какова Дольче Вита на нашей радиостанции. Целый мешочек конфет, и каракум, и сицилийские апельсины, шоколадные с мятной начинкой. Ну, просто благодать. Спасибо вам за все ваше внимание и всю вашу

0: Power your day. Your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Привет, Нурманчанам, летит издалека, далеко от Степана, нашего слушателя, который в эти выходные на электричке путешествует по Уралу и заглянул в Первоуральск. Прислал фотографии. Спасибо вам большое, Степан. Это такой практически город моего детства. Буду сейчас фотографии изучать, искать 10 отличий со своими воспоминаниями. А вам, как вы и просили, в эфире Power Hit Radio, Chuck the Money. Наслаждайтесь где-то там, в уральской электричке.

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
0: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Вы как получили привет из теплых погожих мест, и в Мурманске тоже сразу же солнышко появилось. Качественный, эффективный привет, значит, был отправлен и качественно, эффективно получен. Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Плюс 8 было у нас в полдень, сейчас плюс 11 и, возможно, до плюс 12-13 дотянем за сегодня. С ветром ничего не произошло, по-прежнему юго-западный, по-прежнему не сильный, 1 в порывах до 5 метров в секунду, но это вообще несерьезные порывы, 5 метров в секунду, поэтому все, слово «порывы» оттуда убираем. Что касается облачности, она, скорее всего, к нам вернется, причем достаточно скоро, возможно, ближе к вечеру некоторые капли дождя увидим мы тоже, но основной дождь этого уикенда, как я уже говорила час назад, нам пророчат на завтрашний день. Сегодня можно вроде как без зонтиков обойтись. Прогулка будет еще приятнее, если оденетесь по погоде, поэтому повторю, что сейчас плюс 11, почти нет ветра. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели?». Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-22-11, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

которая занимает нынче 11 место в большой двадцатке. Почти в десяточку попал проект «Мизмо». Кстати, большая двадцатка будет сразу после того, как закончится наш субботний Power Your Day. И я ставлю на трек «Blueprint» «Call Me», который звучит уже прямо сейчас, потому что заказывали вы его, конечно, часто. И если не первое место, а «Blueprint» будет подниматься с 16-го, то есть до первого много-много мест еще впереди, то, ну вот, мне кажется, лучшая песня недели уж точно должна быть именно эти ребята.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС, Огрнип 310-519-025-1061.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня. Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Если села батарейка, Power Hyundai.

Егор пишет: здравствуйте, хотел бы увидеть в большой двадцатке новую работу от Holy Flame, поставьте ее, пожалуйста. Не знаю, насколько новую вы имеете в виду, у меня есть только вот это, полуторамесячной давности, но я знаю, пауэр-слушатели ее обожают.

0: выпал немного из событий. Подсказываю. Третья большая двадцатка будет сегодня. Большая двадцатка, если у нас тут есть новоподключившиеся, это наш главный музыкальный чарт. И в конце августа были подведены итоги лета. В прошлую субботу была первая рядовая двадцатка, и сегодня вторая рядовая двадцатка. Следующий вопрос. Будет ли завтра однополярная станция опять? Да, будет полярная станция. Однополярная она, потому что теперь ведущая там только Света Владимирова. Но Сергей Сачков будет иногда появляться, когда Свет не сможет.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
6: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
7: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
1: Power Hyundai. Сила твоего дня.
8: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова 21 43 67 41. Nissan-Мурман.ру. Power.

Светлана нам тут прислала рисунок детский. Светлана, сообщение ваше увидела, но читать не буду, потому что Маша Фрейман у нас занимается детскими рисунками. А зачем нам присылают детские рисунки? Я думаю, многие уже в курсе. Но давайте еще раз подстегну ваше желание попросить

участвуйте. Потому что творчество – это круто, и призы тоже очень крутые. По итогу каждого месяца, вплоть до Нового года, жюри будет выбирать лучшую работу, награждать автора. Приз – это Алиса, Яндекс.Станция. И сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венге Мебель». А к Новому году проведем суперигру. И там будет сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венге» в детскую комнату. Опять же, в нашей группе ВК можно ознакомиться с правилами конкурса. Самое главное, рисуем пока что любимый Мурманск. Каждый месяц будет своя тема. И дети до 14 лет могут во всем этом деле поучаствовать. Присылайте работы. Будем все вместе ими любоваться. Альбом с работами, кстати, у нас открыт. Так что творчество ваших детей увидят многие.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

И напомнить вам, что есть возможность заказать песню, передать привет, просто какой-то мыслью поделиться или с праздником всех поздравить. Например, сегодня день кофе в Ирландии. Вот, к моей второй чашке. День сока для тех, кто пьет сок, тоже чем не праздник. И день рождения смайлика тоже нынче.

это любовь обману тебя. Думаю про Свету Владимирову. А прям ассоциируется у меня эта песня с ней. И по непонятным причинам, возможно, появились они на Power примерно одновременно в этом все дело. Кстати, о Свете.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
2: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
3: Каждое воскресенье с 13 до 16
4: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
3: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
4: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
3: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Наш изрядно оптимистичный термометр показывает 13,3. Это где-то возле студии. Так тепло. Официально в Мурманске сейчас плюс 11 градусов. Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции «Кольский 51/8». Если вы задумываетесь, лучше погулять сегодня или отложить прогулку на завтра, я бы вам рекомендовала прогуляться сегодня, потому что завтра больше вероятность таких заметных осадков. Сегодня пусть и облачно будет ближе к вечеру, днем солнышко все-таки так хорошенечко появлялось, но особого дождя сегодня не ждем. А вот завтра все может быть уже гораздо серьезней. Итак, плюс 11 градусов ветер, приятный юго-западный, 1,5 метров в секунду. Кольский полуостров не маленький такой, и мы всем этим Кольским полуостровом сегодня находимся в поле пониженного атмосферного давления. Кое-где в нашей области при прояснениях возможны ночью заморозки до минус 2, а у нас ночью плюс 10 градусов. Так что прогулка, опять же, может быть мало того, что сегодня без особого дождя, но еще и достаточно долгой. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка – дорадо и сибас в маринадах. Изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили и на вашем столе блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8, ВКонтакте «Шеф-Порт», Мурманск.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

Power Play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Powerplay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Yoday.
2: Ну вот, лучшую песню этой недели отслушали. Из развлечений у нас в этом часе еще два раза новые свежие песни будут. Все остальное время открыто совершенно для ваших заявок, друзья.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей eSparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. eSparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранит 310-519-025-1061.
0: Сила твоего дня. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
2: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет. Новинка этой недели.
6: Би Миллер, Drunk Enough.

0: Day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта phr.ru.
1: Раздел «Написать в студию» есть на нашем сайте phr.ru. Вот оттуда можно писать. Еще можно писать из нашего приложения. Там вообще все интуитивно, все поймете, что, куда, к чему. И там еще можно постоянно смотреть, какая музыка играет.

0: Реклама.
1: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения. Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери. «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497. Для лиц старше 12 лет.
2: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Power Hyundai.
5: Сила твоего дня.
6: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Murman.ru.
5: Power Hyundai.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Размер имеет значение. Большая двадцатка. На Power Hit Radio.
4: А та, кого мы музыкой зовем, за неимением лучшего названия, спасет ли нас? Вопрошала Анна Андреевна Ахматова. Если исходить из другого гениальнейшего высказывания Достоевского о том, что спасет мир красота, заявим, красивая музыка делает мир и нас в нем лучше. На 104.5 большая двадцатка хитов, лучшие 20 песен недели представлю вам я, Соня Баженова. Здравствуйте. Спонсор программы ИП «Петрик Мария Ивановна», студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления ногтей. 60-40-60. Ну что, вперед! Кто там у нас сегодня не выдержал конкуренции? Давайте с них и начнем.
0: Депортированный.
4: 17 места на вольные хлеба отправляется диджей Гожа. А какая красивая песня «Мичико». Я, например, только-только начала под нее приплясывать. Что говорит о том, что у нас с вами какие-то разные биоритмы. С 12 места Power Top'а тоже можно сковырнуться за неделю, оказывается. В большой двадцатке такое случается, причем нередко. А на 12-й позиции в прошлые выходные обозначен был трек Ocean House. До свидания, Юбл. The Bowser тоже не удел. Магнетик уже не настолько магнетическим кажется. Ну, причина проста. 2 месяца в ротации Power, а тут новые треки на подходе. Пора обновлять свой плейлист. С 9-го места на выход отправляется норвежская группа. А мы переходим к списку лучших.
0: Большая двадцатка.
5: Номер 20.
4: 5 на 20. Это жестковато, ребята, как ни крути. Но оценок на текущей неделе у Мерка и Кремонта катастрофически мало. И даже The Colors не спасают своей итальянской экспрессией. Партенопе. У опасной черты последнее место большой двадцатки и номинация.
0: Падение.

0: номер 18.
1: Все повалились без разбору, ну что ты будешь делать? Я-то прочила развитие событий для трека «Say Something». Мне показалось, что песня еще не достигла своего пика, а вы как будто своим голосованием говорите: «Да не, наоборот, все пики пройдены, пора на покой», то есть в обычную ротацию, без дополнительного статуса. Сони Фадера и Бекки Хилл с 14 места перенаправляются на 18.

Горда и Who Made Who нарушают статистику и внезапно, или закономерно все-таки, показывают результат плюс один. Размах небольшой, но мы способны же и этому результату порадоваться, правда? Хорошая же песня Energy, энергичная, громкая, объемная. Может, и 17-е место это не предел? Может, дальше дело пойдет? В гору?

И снова неутешительные провалы. На этот раз Сирил и Вудхаус не справляются с конкуренцией. Трек «Feel It, All My Days», разместившийся на прошлой неделе в первой десятке, пусть и в качестве замыкающего, проваливается на 6 строчек в рейтинге. Tell me

0: Праздник лета, танцев и легкой спонтанности, кажется, продолжается. Только благодаря дуэту «Фастбой». С 20-го места они выпрыгивают на 15-е с треком «Music Sounds». А почему? А потому что песня не оставляет равнодушными нас. Странно, что она на 20-м месте оказалась на прошлой неделе. Вообще, эти два брата «Фастбой» работали с такими звездами, как Дэвид Гетта, Тиесто, Робин Шульц, Моби. Они свое дело знают. Дальше дело за нами. Голосовать.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
1: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
0: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
4: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
5: Еженедельный саммит главных хитов планеты.
6: Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Реклама прервала нас ненадолго, и мы возобновляем большую двадцатку. Явно кто-то из вас интересуется, кто какую позицию занял на этой неделе. А кто-то просто слушает и пребывает в хорошем расположении духа, ибо мы помним о зажигательной, а порой и спасительной силе музыки. У микрофона Соня Баженова.
7: Номер
8: 14.

0: Одни из самых влиятельных хитмейкеров в электронной музыке. Золотой музыкальный состав Швеции, Swedish House Mafia, не могли надолго задержаться на 19-м месте. И то правда, нечего им там делать. Другое дело 14-я позиция. Куда лучше и приятнее для трека «Happiness is Soul Set».
1: Номер 13.
0: Очень мелодичный хаос предложил нам Мизма. И несмотря на то, что 11-я позиция меняется на 13-ю, хочу отметить, что трек «Hello» очень эмоциональный, красивый и, в общем, стабильный результат показывает. И марку держит.
1: Номер 12.

0: За каждым успехом, за каждым блеском есть история пути. Об этом трек «Shine». У нас снова созвездие динозавров электронной музыки. Ужель, Френч Монтана, у него, кстати, всегда роскошная уличная стилистика. Дэвид Гетта, Эйден Мартин. Именно его голос делает припев таким цепким. В общем, не песня, а сказка. Жаль одного. Минус 4 заработал трек за неделю.
1: Номер 11.
0: Британец Джоэл Кори начинал как резидент клубов, а теперь у него репутация мастера радио-френдли хауса. Его треки универсальны в том плане, что они одинаково хорошо могут звучать и на стадионе, и, скажем, в спальне. И в большой двадцатке прекрасно смотрится трек «Виспе» на 11-м месте. Правда, недели ранее он был 7-м, но нет причин для беспокойства, как мне кажется.

0: Просел трек «Если я буду танцевать». За неделю 6 позиций потерял. Вообще, дуэт необычный. Баста и моя Мишель – это как встреча двух разных миров. У Басты масштаб и узнаваемость, у моя Мишель некая камерность и лиричность, но в этом треке они нашли общий язык. Баста странным образом облегчает подачу, а моя Мишель, наоборот, добавляет драйва. В интервью артисты отмечали, что хотели сделать песню, под которую хочется танцевать даже в одиночестве. Просто потому, что внутри все поет. У вас, если откликается, танцуйте, разрешите себе этот драйв. 10 место рейтинга Power.
1: Большая двадцатка. Реклама.
0: Сняли гель-лак и решили походить без покрытия? Оставьте ногти натуральными, но ухоженными. Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей после снятия покрытия в первой маникюрной. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. Первая маникюрная. Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Большая двадцатка.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
0: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарник, пиццы 2023-7500-128-20.
5: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
6: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
8: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
7: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
8: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
1: Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка на Power Hit Radio.
0: Остались 9 лучших. Это Большая двадцатка Сони Баженовой на Power Hit Radio. Позади 11 весьма хороших песен. Впереди самые лучшие, самые достойные. Достойные наших ушей, наших телодвижений, просто нашего внимания.
1: Номер 9. Новинка.
0: Дебют в «Большой двадцатке». Лавиния – певица и автор из Берлина с итальянскими корнями, а Элай Оукс – австрийский продюсер, но тоже с итальянскими корнями. И, кстати, это не первый, не второй, даже не третий совместный трек этих ребят. Так и хочется сказать, они нашли друг друга. Прям такая хорошая творческая итальянская семья. Что касается песни «Reasons», она вышла летом этого года и продолжила фирменную формулу дуэта. Короткий, цепкий вокал, танцевальная электроника и мелодия, которая мгновенно запоминается и узнается. Особая фишка трека – использование знаменитого сэмпла «Bittersweet Symphony» от The Verve. Поэтому здесь очень знакомая ностальгическая интонация. По смыслу, это история о попытках найти объяснение отношениям, которые уже не работают. Иначе причин остается много, а вот смысла продолжать все меньше.

0: Номер 8.
1: Плотно пошли дебютанты, красиво пошли в первой десятке. Композиция от двух уже хорошо известных и давно любимых поклонниками электронной музыки британских артистов Кэти Би и Джакс Джонс создали, по сути, историю о том самом ощущении, когда лето закончилось, но как же не хочется его отпускать и как не вмоготу расставаться с ласковым солнцем. Получился слегка меланхоличный танцевальный трек, как будто сегодня последний вечер сезона и музыка еще играет, но осень уже на пороге. Мы уже перешагнули этот этап. Но как хорошо все понимаем и ощущаем, правда? Last Day of Summer номер 8 в качестве...

13 на 7 место врывается итальянское электронное трио «Медуза» и «Калида» с собой прихватили из Америки. Но что касается последнего, он постоянно сотрудничает с электронными продюсерами и вообще, можно сказать, идеально, органично вписывается в танцевальные аранжировки. Ну и трек «Weekend» не случайно 6 ступенек вверх пролетел. Тема понятная и любимая нами. Дождаться выходных и радоваться жизни в эти дни чуть больше, чем в будни, потому что все любимые люди рядом.

0: Песня, сохранившая свои позиции и непоколебимо стоящая на 6-й строчке чарта Power, Take Me Back, стоит отметить шикарный вокал Макса Макнауна, ну а Кига – мастер теплой, уютной электроники. А сама композиция ценна своим балансом. Одновременно цепляет как танцевальный трек, но и трогает почти как баллада. В общем, все красиво сделали, 6-е место заслуженное.
1: Номер 5. Лучший дебют.
0: И еще один дебют, я бы сказала, прогнозируемый. Holy Flame, Айова и Доус. Три разных поколения и три разных грани современной русскоязычной поп-сцены. Айова – группа с большими радиохитами, известная сочетанием поп-музыки, электроники и живой энергетики. Доус – знаменитый представитель новой волны поп- и хип-хоп-сцены. А Holy Flame особенно громко заявила себе недавним треком «Тону». Думаю, мало кто успел его забыть, да? В итоге получилось довольно неожиданное, но очень гармоничное объединение. «Ловлю» — это легкий танцевальный трек о том самом состоянии, когда влюбляешься заново, ловишь взгляд человека, и все вокруг словно становится ярче. Лучший дебют на сегодня.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37 077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Это мы, единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы, единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: названия треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: Полгода назад!
7: Большому кораблю!
6: Большое плавание!
8: О большому хиту «Большая двадцатка» на Power Hit Radio.
9: Ну что, пора подготовиться к встрече с лидерами «Большой двадцатки». А тут подготовки большой не надо, только внимание и принятие. Четверка лучших впереди.
10: Номер 4. Are you ready? Взлет недели.
9: Кто сегодня оторвался от земли и взмыл почти под облака? 12 строчек за какие-то 7 дней осилил «Блюпринт». Очень настроенческий трек с незамысловатым названием «Call Me», смесь нетерпения и тихой надежды. Вроде бы все держится на одном звонке, и от этого момент становится

0: Бекки Хилл начала намекать на эту песню еще в начале 2025 года, представляете? А официально выпустила «What Do I Have To Do» только летом 2026. Конечно, это создало вокруг нее ощутимый ажиотаж. Песня-вопрос. Бекки спрашивает, что ей сделать, чтобы ее полюбили. Конечно, за этим стоит ее собственный опыт, попытки соответствовать чужим ожиданиям и эмоциональное истощение от этого. Второе место на третье меняет песня и становится бронзовой на текущей неделе.
1: Второе место.

Но, получается, поменялись местами Бекки Хилл и Мадонна. Опыт обошел молодость на повороте. Центральная идея трека «Bizarre» – парадоксальность любви. Мол, любовь – это самая странная вещь, когда думаешь, что наконец отпустил ее, она снова возвращается. В целом, трек о том, как сложно отпустить прошлое, даже когда все давно кончено. Но Мадонна какова? Не теряет хватку вообще. Ну, а для Мартина Гаррикса это и мощный опыт, и почет, как говорится, «серебряные наши». Немыслимое количество оценок у трека «We Not Tired». Прям вот в разы больше, чем даже у второго и третьего места. Не успел набить оскомину, это понятно. В сентябре только появился трек на частоте 104.5. Кстати, интересную информацию нашла. Изначально «Блондиш» был дуэтом. Две барышни — Анастасия и Вивиан. Но потом они разделились. И «Блондиш» теперь — это одна Вивиан. Ну что ж, уделывает всех уже вторую неделю канадка. Очень заметная песня. Лидер чарта Power — «We Not Tired». Но прежде чем я оставлю вас с лидером и попрощаюсь, важная информация. Спонсор программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Красивые ногти могут быть и без гель-лака. «Первая маникюрная». Здесь маникюр делают как для себя. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная». Вот теперь точно счастливо. Голосуйте за песни. Давайте делать Power Top общими усилиями. Ваша Соня Баженова. Пока.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
3: 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудекар. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудекар. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16
6: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
5: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
7: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
3: Рогозерская, 34А.
2: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
5: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз – сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
6: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Книповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442.
9: You're number one.
10: Hit Radio.
11: Check this out.
12: Power Hit Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 104.5 FM. Feel the power. Power. Yes. Power play.
1: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Today's best music.
2: FM. Power Hit.

til på. The best music. Radio station 104.5 FM. Power.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome on board of SkyTalk with Alexi Sonar. Fasten your seatbelts and enjoy the rest of the flight.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power

0: 23 часа в Мурманске.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5
1: FM.
0: Power Hit Radio.

0: listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
2: В Мурманске 1 час. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В каждом городе России есть улица Советская. Есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
5: 104.5 FM.

powerful and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is Power Play.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power, power, yeah, radio. If you don't like something, change it.

0: New and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Уже и Donald next to me.

0: 3 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.